мышкой, долня мотай, камуя даржей, я не бью с ногтя, бегиня карт, толпа слабче, гей, дышу, дишь, дать.